Хэтман, Жук и Али. В общем, наши девушки просто огонь. Шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда күн ала бұлтты, 27 градус жылы болып тұр, кешке 20 градус жылы болады, Шымкентте 29 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 25, Ақтөбеде 25 градус жылы күн шуақты, кешкі уақытта 20 градус нөлден жоғары болады. Қазір кезекте афиша айдары, мәдени жаңалықтардан хабардар болыңыз, одан кейін бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдап, артынша қызықты ақпаратпен бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Жол көлігі оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлігі оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін, ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-51. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Кайрат Нуртас, Сахнада Жермажил в Алматы. 20 лет любимых хитов, незабываемых воспоминаний и особой атмосферы. Все это в одном вечере. 4 октября. Центральный стадион. Начало в 19.00. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы «А-студио». Живой звук, неповторимая эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Владимир Пресняков в Астане. Великолепный вечер музыки в исполнении непревзойденного артиста. 13 ноября в ЦКЗ «Казахстан» вас ожидает невероятное шоу, наполненное хитами, завораживающей энергией и неповторимым вокалом Владимира Преснякова. Начало в 20.00. Non-Stop Music Festival в Алматы. Non-Stop Music Festival – большой музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене ярких артистов, мощный звук, впечатляющее световое шоу и тысячи поклонников современной музыки. 25 декабря 2026 года Алматы-арена станет центром главного музыкального события зимы. Зрителей ждет насыщенная программа, живые выступления популярных исполнителей, яркие танцевальные шоу, специальные гости и незабываемая атмосфера праздника. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Tiketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Tiketon.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте 29 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде 25 градус жылы, күн шуақты, кешкі уақытта 20 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8 706 866 77 88.